И тушит. Все и начнет. И тушит. Все и начнет. И тушит. Все и начнет. И тушит. Все и начнет. И тушит. Все и начнет. И тушит. Все и начнет. И тушит. Все и начнет. И тушит.